0: I guess movement for me is this kind of state of trembling or unsettling, of probing and searching and never kind of staying in one place.
1: Where ideas come from, but also through what they manifest and how they change.
2: Движение в повседневном языке – это в первую очередь, я бы сказала, дорожное движение. Есть слово «двигатель», есть глагол «двигаться», «подвигаться». А в молодежном слоге, так сказать, если я не ошибаюсь, есть слово «движ» и от слова «движ» еще есть вариант «движ».
3: E um ritmo que vai ser muito particular de cada coisa, cada ser, digamos assim, né? Porque eu estava pensando, por exemplo, nos átomos, né? O elétron e o próton dentro de um átomo, eles estão em movimento, mas para eles, né? Enquanto o elétron está girando muito, o próton gira mais devagar.
4: Friction and resonance and the manifestation of movement and sound.
5: Please mind the gap between the train and the platform. Here, the Lithuania, Lithuania, Lithuania, Lithuania, Lithuania, Lithuania, Lithuania, Lithuania, Lithuania, Lithuania, Lithuania, Lithuania, Lithuania, Lithuania, Lithuania, Lithuania, Lithuania,